0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Даже в зеркале разбитом над осколками склонялся.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Доброе октябрьское утро. Начинаем встречать новую неделю и постараемся наполнить ее приятными эмоциями и любимой музыкой на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем о наших ближайших планах в эфире. Скоро услышим Сергея Трофимова.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех появятся смысловые галлюцинации.
2: Зачем топтать мою любовь?
0: Все это ждем после выпуска новостей, но для начала заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса, в Могилеве дороги свободны, в Витебске тоже пробок нет. Что касается Минска, буквально однобальная загруженность, только местами совсем небольшие скопления автомобилей.
3: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро! С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу о республиканском бюджете на следующий год и новой технологии на МТЗ.
1: Новости, новости. На Компас FM.
0: Проект республиканского бюджета на следующий год внесен в Палату представителей, пишет Белта. Одним из главных направлений останется финансирование социальной сферы. На нее предусмотрено 12 миллиардов рублей. В том числе около 4 миллиардов направят на здравоохранение и 3 миллиарда на образование. Также в Палату представителей внесли изменения в налоговый кодекс. Они предусматривают индексацию ряда налоговых ставок с учетом инфляции, повышения акцизов и корректировку отдельных налоговых льгот. Совет глав государства СНГ принял решение по проведению переписи населения в государствах-участниках Содружества, пишет Белта. Проект решения был внесен Межгосударственным статистическим комитетом СНГ на заседании в Туркменистане. Переписи населения планируют провести в максимально близкие к 2030 году сроки, а также утвердить перечень показателей, которые будут включены в программы переписей. Добавлю, в Беларуси перепись населения проводится раз в 10 лет. Предыдущая состоялась в октябре 2019 года. Военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана вместе с белорусскими военными примут участие в командно-штабном учении «Нерушимое братство 2026» и специальном учении «Барьер 2026». В ходе маневров они отработают подготовку миротворческой операции и ликвидацию источников биологических угроз. Учения будут проходить до 16 октября. Добавлю, маневры носят плановый характер и не направлены против третьих стран. И последнее. Новая технология производства литейного чугуна открылась в сталелитейном цехе МТЗ, пишет Белта. Так, ранее после механической обработки чугуна оставшаяся стружка собиралась в брикеты и отгружалась за пределы предприятия. Теперь же организован замкнутый цикл, в котором стружка переплавляется в чугунные слитки и используется для получения новых отливок. На предприятии отметили, что такое решение позволяет снизить зависимость от покупного литейного чугуна и обеспечить значительную экономию материала.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Yeah.

0: Ну что же, наш обеденный перерыв в самом разгаре, а значит, самое время поговорить о еде. Тем более, что сегодня день шоколадных сюрпризов. И у меня по этому поводу есть потрясающая история для вас. Так, слушайте, знаете ли вы, что самое популярное в мире печенье с кусочком шоколада появилось благодаря обычной ошибке. Так, в 1938 году американка Рут Уэйфилд пекла десерт для гостей своего отеля. По рецепту нужно было растопить шоколад и смешать его с тестом. Но Рут поленился это делать, просто порубила плитку ножом и бросила кусочки в миску. Она думала, что в духовке все само растает и перемешается. Но нет, шоколад форму сохранил. Получилось белое печенье с теплыми и темными каплями. Рут расстроилась и решила, что, блин, я все испортила. Но когда гости попробовали рецепт, то решили, что это абсолютный восторг. Рецепт мгновенно стал легендой, а компания Nestle, да-да, та самая, выкупила у Рут этот рецепт за пожизненный бесплатный запас шоколада. Вот это я понимаю, сделка века. Так что, друзья, если на обеде у вас что-то пошло не по плану, не переживайте. Возможно, вы прямо сейчас создаете новый кулинарный шедевр. Ну, а с вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время в нашем эфире будет звучать София Ротару. Также появится группа Queen. Ну а раньше всех споет Николай Носков.
1: Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово.
2: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Владимир Пресняков просто мастер романтичных песен. Дальше нас ждет не менее классная подборка музыки. Но до того, как объявить, кого послушаем, давайте я расскажу кое-что интересное. Сегодня отмечается День мясорубки. Да, есть такой праздник, и потом интересно, кто их вообще выдумает. Так вот, казалось бы, обычный кухонный гаджет, который есть, ну, практически в каждом доме. Его придумал в начале 19 века немецкий барон Карл Дресс. Самое забавное, что этот же человек подарил миру первый велосипед. Вот такой полет инженерной мысли сначала изобрел средство передвижения, а потом решил облегчить жизнь всем кулинарам мира. До него фарш приходилось часами и с трудом рубить специальным изогнутым ножом. Так что, если сегодня будете включать свою кухонную помощницу или просто закажете аппетитный бургер на обед, мысленно скажите спасибо барону Дрезу за наши сэкономленные силы. Ну, а сейчас рассказываю о музыке. И да, с вами Компасов, и меня зовут Анастасия Лисова. Ну и послушать предлагаю до конца этого часа группу Portugal The Man, еще будет Софи Ротару, ну а раньше всех к нам присоединится группа «Смысловые галлюцинации».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, еще один час вы провели в компании Компас FM и отличной музыки. Впереди нас ждет очередной выпуск новостей, который уже подготовила Вера Светлова. Ну а я, Анастасия Лисова, сейчас заглядываю в наш трек-лист, чтобы точно знать, кого услышим в ближайшие полчаса. Итак, к нам присоединится группа Nautilus Pompilius.
1: Видишь, там на горе возвышается крест.
0: Также споет группа Modern Talking. Ну а раньше всех будет Константин Никольский.
2: В душе поэта в зеркале мира.
0: Все это сразу после выпуска новостей.
3: В Минске 14 часов.

0: Вера Светлова уже с нами. Вер, привет. А о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о том, какой хлеб появился в минских магазинах.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко выступает за выстраивание деловых связей и сотрудничества с Польшей, Литвой и Латвией. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район сегодня, пишет Белта. По словам президента, в Европе из-за засухи сложилась непростая ситуация с продуктами питания. В связи с этим необходимо с соседними европейскими странами постепенно налаживать взаимодействие. Глава государства также отметил, что есть возможности в торговле на примере древесных топливных пеллет. Эта продукция сейчас в дефиците в некоторых соседних государствах. При этом президент подчеркнул, что в будущем не сможет продавать им эту продукцию, так как в Беларуси массированно начали переходить на эти виды топлива. Отопление в столичных общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях начали включать сегодня, пишет Белта. В исполкоме отметили, что этот этап начинается после завершения работ по запуску тепла в жилом фонде. Как сообщалось ранее, отопление в жилфонд Минска начали подавать 30 сентября. Совместные учения ОДКБ начались в Беларуси накануне, сообщает Минобороны. В Витебске прошло открытое командно-штабное учение «Нерушимое братство 2026», а в старых дорогах специальное учение «Барьер 2026». Всего привлечены более 1500 военнослужащих и 300 единиц техники. Начальник генштаба Владимир Белый отметил, что учения проходят в условиях глобального военно-политического кризиса, а складывающаяся обстановка говорит о том, что уровень военной опасности возрастает. По его словам, мероприятие является мерой стратегического сдерживания и демонстрирует единение народов ОДКБ. Напомню, учения проходят с 12 по 16 октября. Они носят плановый характер и не направлены против третьих стран. И последнее. Шоколадный хлеб появился в минских магазинах, пишет .бай. Состав стандартный, за исключением сахара и кондитерской глазури. Они превращают знакомый мучной продукт в десерт. А стоит такой хлеб 3 рубля 45 копеек за упаковку в 250 граммов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков и до плюс 14. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Здравствуйте, с новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, куда поехал президент и о новой схеме мошенничества.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области сегодня, пишет Белта. В центре внимания президента работа Оршанского мясоконсервного комбината и перспектива увеличения производства детского питания. По его словам, при подобном масштабировании главное это не снижать качество, ведь люди хотят товара высшего сорта, особенно продуктов питания. Кроме того, Александр Лукашенко оценил то, что предприятие полагается на собственное производство сырья, а не на закупку на стороне. Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Роберту Холлу и Майклу Вудварду, пишет .by. Награду присудили за исследование, которое помогает странам справляться с экономическими потрясениями. В Нобелевском комитете отметили, что Холл и Вудвард создали новые модели, которые помогают лучше понимать, как работает экономика и каким образом на нее влияют решения властей. Раньше при таких расчетах основное внимание уделяли макроэкономическим показателям, например, инфляции, производству и потреблению. А теперь же можно учитывать, как на экономику влияют действия обычных людей и компаний. Разработанные учеными модели позволяют правительствам и центральным банкам лучше оценивать последствия своих решений. Совместные учения ОДКБ начались в Беларуси накануне, сообщают Минобороны. В Витебске прошло открытие команды штабного учения «Нерушимое братство 2026», а в старых дорогах – специального учения «Барьер 2026». Всего привлечены более 1500 военнослужащих и 300 единиц техники. Начальник генштаба Владимир Белый отметил, что учения проходят в условиях глобального военно-политического кризиса, а складывающаяся обстановка говорит о том, что уровень военной опасности возрастает. По его словам, мероприятие является мерой стратегического сдерживания и демонстрирует единение народов ОДКБ. Добавлю, учения проходят с 12 по 16 октября. Они носят плановый характер и не направлены против третьих стран. И последнее. Новая схема появилась у мошенников, пишет .by. На этот раз аферисты обманывают людей, притворяясь соседями по подъезду. Так они присылают тревожное сообщение через мессенджер и утверждают, будто сейчас возле двери жертвы крутится подозрительный незнакомец и снимает замок на камеру. Затем сосед присылает ссылку на видео с доказательствами. При переходе по ней на смартфон приходит уведомление, будто кто-то вошел в аккаунт и указывает номер горячей линии, по которому предлагают срочно позвонить, чтобы отменить подозрительный вход. При звонке на связь выходят псевдооператоры, которые требуют назвать код из СМС и перевести деньги на безопасный счет. Белорусов призывают не переходить по таким ссылкам и не звонить по указанным номерам. Лучше связаться с соседом напрямую и уточнить информацию.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 5. Завтра днем в этих городах осадков также не ожидается и до 14 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, каким получился новый электрический BMW iX4 и почему Porsche сокращает расходы. И это автоновости на Компас FM. BMW представила новое электрическое кросс-купе iX4 на платформе Neo Classe. На старте предложат две полноприводные версии. Младшая выдает 374 лошадиные силы и проезжает до 638 километров, а старшая iX4 50X-Drive развивает 469 сил и обещает уже до 828 километров запаса хода. Позже появится и 612-сильная версия M60, которая разгоняется до сотни за 3,9 секунды. Новинка получила 800-вольтовую архитектуру и быструю зарядку мощностью до 400 кВт. За 10 минут старшая версия может добавить почти 400 км хода. В салоне новая мультимедийная система с панорамной проекцией во всю ширину лобового стекла и большим центральным экраном. Продажи iX4 начнутся в марте следующего года, а цены пока не объявлены.
1: Автоновости.
2: Porsche тем временем представила новую стратегию развития до 2035 года. И один из главных пунктов – серьезное сокращение расходов. В среднесрочной перспективе компания планирует уменьшить число руководящих должностей сразу на 40%, а общую численность сотрудников примерно на четверть. Параллельно Porsche хочет сократить сроки разработки новых моделей и снизить связанные с ними затраты до 20%. Отдельные инженерные подразделения объединят, производство сделают более универсальным, а количество сбытовых регионов сократят. Главная цель – сделать бизнес устойчивее даже при более низких объемах продаж. Porsche рассчитывают опустить точку безубыточности ниже 200 тысяч автомобилей в год и в долгосрочной перспективе вернуться к операционной рентабельности в районе 15%. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, куда поехал президент и о новой разработке белорусских пожарных.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области сегодня, пишет Белта. В центре внимания президента работа Оршанского мясоконсервного комбината и перспектива увеличения производства детского питания. По его словам, при подобном масштабировании главное не снижать качество, ведь люди хотят товар высшего сорта, особенно продукты питания. Кроме того, Александр Лукашенко оценил то, что предприятие полагается на собственное производство сырья, а не на закупку на стороне. 7 платных парковок готовятся к открытию в столице, пишут Минск Новости. Они появятся на улицах Мельникайте, Белорусская, Максима Танка, Володарского, Красная, Сурганова и Червякова. Кроме того, к концу года число платных стоянок планируют довести до отметки не ниже 100, с общим количеством машиномест не более 10 тысяч. Чествование матерей лучших военнослужащих прошло в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, рассказали Минобороны. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в стране 14 октября. Так, в клубе бригады состоялись праздничный вечер. Для гостей выступил оркестр бригады и вокально-инструментальный ансамбль «Орлы над Бугом». Кроме того, мамам десантников вручили цветы и благодарственные письма в знак признания за воспитание сыновей, которые с честью выполняют воинский долг. И последнее. Новый пожарный гусеничный комплекс создали в Беларуси, пишет .бай. Так, разработка сделана на базе многоцелевого транспортера ШАТЭ-ЛБУ и сочетает проходимость гусеничной платформы и современные технологии пожаротушения. Он может доставлять оборудование к месту ЧП, тушить пожары высокого класса сложности, в лесах проводить аварийно-спасательные работы в труднодоступных местностях и подавлять очаги возгорания как на месте, так и в движении. Кроме того, машина имеет турбодизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, запасом хода на шоссе 400 километров и возможностью преодолевать подъемы до 30 градусов. Разработка предназначена для борьбы с пожарами в самых сложных условиях.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 5. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 14 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу, дисплей.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Возможен слабый туман. Температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 11-13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда...

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха до 11-13 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.